0: 3 секунды со спиди Виктория Пауэр Ковер.
1: Спиди Ковер, ливинг, спиди
0: Виктория. VIP Ken, heading back to Coburn Central, door number 1, train just departed a minute ago. Over.
1: Message, please. CSA, Coburn Central.